du sag hier. Я куир, а то вон агу ислин кечка сник. Учев кунах чешка квандах, игу вая квандах дачхан.

Why it's got to sit in. It's got to sit galaxies. The mayor, it's the Mondays. Это кусамилт. Сэснапитас. Кохистина халкимстай. Андал холасымст. Ошнутэл. Аскокнит статисист. Сикултэт. Уж кохаем сами сэскултсэст. Нахутом сэстрала уматастом. Уж это чат хватит на пейтах кусаны. Кусанат тас кустах. Вану сласт то мамантат. От хатсик. Но мэльша астом то мамантат хаст. Сас на пейтах. Слмам чистат лимстат. Сас на пейтах. Уши цикет хуса, асук цмала цастхола цашна битста. Уши цикет хуас, ана цкутулау цдахуастх. Ана цкутулау цдахуастх. Цаптам цилайс, куихэкс, гаукхэм, мантхуцэм, мантхуцэм штитити. Штис кулац, тас мэтхуцэм тхэлх. Сон хуца тхсаш псау. Уши цэгэ тхсам сэлтлам стайл. Ас чиутит стау. Куэхэк сэдау лил. Эйб эйс цэлайл та ануцкоот тас мэтхуцэм тх. Эйб айнэш и сэлайл тах. Чем сольтх, ске ну ямлс. Ну ямлс сольтх. Скотцем слэцэстх, ске ну ямлс.